0: Под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

Вы слушаете, как под корень уничтожают неграмотность в Аргентине на стыке провинций Кориентес, Чако, Санта-Фе и Энтре-Риос.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Разговорчики.
1: Ну вы, ребята, крутые. Ох, крутые.
0: Но какие-то невысокие.
2: Говорила гора окружавшим ее холмам.

Никогда не недооценивайте человека, который себя переоценивает. Франклин Рузвельт.

0: Только что отзвучала песня для тех, кто хорошо умеет крутить буковые нунчаки.
1: Да и хорошо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5:05. I see guys and girls dancing, do it to the crowd. I see guys and girls.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Бетховен. Лунная соната. Партия фортепиано. Николай Никитский. 8 лет. Соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Андрюша Коньков. 6 лет. Пожалуйста, пленочку.

Напоминаем вам, что в рубрике «Слушая классику» звучит редчайшая запись, предоставленная нам старейшим филофонистом, меломаном Григорием Павлиновичем Евстафьевым-старшим. Запись сделана в октябре 1972 года.

0: этом фонограмма, к сожалению, обрывается. В рубрике «Слушая классику» прозвучала редчайшая коллекционная запись «Лунной сонаты» Бетховена в исполнении Николая Никитского, 8 лет, фортепиано, и Андрюши Конькова, 6 лет, соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Произведение исполнялось во время годового отчетного концерта в большой комнате малогабаритной квартиры номер 14 в проезде Степанова.
1: Слушая классику на радио «Чипльдук».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: современном новоязе.
1: Агей.
2: Агей.
1: Выражение согласия или одобрительное восклицание. Русско-интернациональный гибрид нашего родного «ага», «ага»,
2: ага,
1: и ихнего «окей»,
3: окей,
1: то есть «агей».
2: Агей.
1: Выражение «агей» или «агей» может использоваться в личных и деловых переговорах. Например,
3: «Гала, выгули скотину».
2: «Агей, сейчас только Гелендваген от ворот отгоню».
3: «Вы должны нам по последнему контракту еще 2 миллиона».
2: «Агей, no problem. Good luck и goodbye».
1: «Агей».

0: Развозчиком пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: Как-то раз в эфире. Мы вам звонили.
1: У нас все ходы записаны.
2: Алло, Сан-Франциско?
3: Алло.
2: Сан-Франциско? Да-да. Очень здорово.
3: Да-да.
2: Вы ведь Игорь, правильно?
3: Я Игорь, да. Кем имею честь?
2: Это здорово. А вы знаете, вам звонит некое радио Чипльдук. Вы не слышали о таком?
3: Нет, не слышал.
2: Не слышали. Ну вот давайте
4: будем
2: считать, что вы его теперь о нем точно услышите. Это мы. Вы в прямом эфире этого радио, и слушают вас в почти 2000 городов на всех континентах, правда, через интернет. Вот, да. А мы знаем, что у вас недавно, по-моему, был день рождения или нет?
3: Да, с трудом отметил.
2: Ну вот, с трудом. А у нас почти рядом с вами тоже был день рождения.
3: Можете...
2: Вот мы взаимно, видите, как хорошо друг друга поздравили. Вы знаете что, поскольку вот нам сказали, что вы читаете Бродского на память, но при этом вы можете, конечно, включить там Wi-Fi и прочитать кого угодно, даже Гомера, мы будем верить, что вы его тоже на память читаете. Поэтому давайте, может, вы нам что-нибудь музыкальное из Сан-Франциско по нашим заявкам.
3: Круто.
2: Можете какой-нибудь звук нам поставить, чтобы мы поверили, что это Сан-Франциско?
3: Чтобы поверили, что это Сан-Франциско.
2: Да, просто телефон поднесете к колонкам, это пойдет в эфир. И в таком замечательном качестве мы практикуем, люди слушают музыку.
3: Это какой-то прикол каких-то моих друзей.
2: Прикол, не прикол, это действительно радио Чипльдук. Вы там знаете, а то сейчас вы какой-нибудь номер отчебучите, я серьезно, нас закроют.
4: По всей видимости, дали ваши друзья, вот,
2: друзья,
4: ваш телефон, но я думаю, что вы их вычислите.
2: Но Алена вам передает привет.
3: А какая именно Алена?
2: А вот это вот
5: хороший вопрос.
2: А вот она на ко. Узнали Алену?
3: Понятно. Ну да, знаю Алену на ком.
2: Но Алена почему-то просит передать вам самые нарциссовые поздравления. Вот эта формулировка меня озадачила. Это, конечно, вопрос к ней.
3: Да, я понял. Я понял, кто это. Это одна единственная Алена.
2: Да. Ну что, вы пока надумали, что вы нам заведете?
3: А вот слышите, что мы с Сан-Франциско, нет?
2: Ну, отдаленно слышу, причем угол... нет, не могу распознать номер улицы.
4: А, что-то там доносит.
3: Ну, номер неудивительно. Ну, давайте я что-нибудь действительно прочту из Бродского. Очень интересно, что это за прикол такой.
2: Давайте, ну, прочтите нам.
3: Сейчас я, наверное, на память мне сложно будет. Сейчас я открою любимую книжку и что-нибудь короткое.
2: Давайте, любимая книга. Это книга о поваренной соли, хотел сказать.
3: Поскольку вы радио с таким забавным названием, я вам прочту маленький кусочек из двух часов.
2: Вы запомнили название-то хоть? Название запомнили?
3: Нет, я запишу, подождите. Подождите, не бегайте.
2: У нас простой адрес 4duk.ru. Четверочка пишите, четверка.
3: Так.
2: Дальше DUK.
3: А, четверочка DUK и дальше
2: что? Да, .ru. И все, попадаете на наш сайт, там находите «Слушать», выбираете в эфир и слушаете либо в плеере, либо в браузере. Потом дальше долго, года два разбираетесь, какие кнопки что означают, что там правильно нажимать. Но в эфире онлайн вы можете слушать 24 часа в сутки.
4: Транскрипция звучит как Чипль.
3: Давайте я вам ваш дюк прочту тогда кусочек из Бродского. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь и обожаю хаос. Их бин хотеть геноса офицерам, демцайт сумфауст коротко шпацирам. Не подчиняясь польской пропаганде, он в Кракове грустил о Фатерлянде. Мечтал о философском диаманте и сомневался в собственном таланте. Он поднимал платочки женщин с пола, он горячился по вопросам пола, играл в команде факультетов пола. Он изучал картежный катехизис и познавал картезианскую сладость, потом полез в артезианский кладезь, концентризма, боевая хитрость, которой отличался Клаудевец, была ему должно быть незнакома, поскольку Фатер был краснодеревец. Ну, и так далее.
2: Да, премьера, ну, Бродский впервые на радио Чипльдук. Ну что, спасибо. И впервые был Игорь на радио Чипльдук. Радио Чипльдук впервые было в Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско.
3: Да, прекрасно. А можно передать самые нежные поцелуи любви и благодарности Алене, которая ко.
2: Ну, она, наверное, слышит вас. Значит, а если мы это запустим в ротацию, в тяжелую ротацию, так раз 8 в день, то она это точно услышит в течение ближайшего года.
3: Тогда давайте я скажу следующее. Аленочка, я тебя люблю.
2: Во как.
4: Ну, не зря позвонили.
2: Мы стыдливо тактично отвели в сторону уши.
5: Да, закрыли глаза.
2: И вот как хорошо, что мы узнали друг друга. Вот, живет такой парень в городе Сан-Франциско.
4: В простом городе Сан-Франциско.
2: И есть такое радио. Надеюсь, что вы тоже как-то подтянете, подзавербуете еще там.
4: Заходите на огонек.
3: Обязательно. Пойду туда.
2: И орден монахов-францисканцев... Сан-францисканцев будет шириться.
3: Отлично.
2: Спасибо.
3: Спасибо, ребят. Хорошо.
4: Спасибо. Счастливо.
3: До свидания. Пока. Спасибо.

Чиплдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: to you, my everlasting companion.
1: Несвежие новости. По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии Радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире несвежие новости. По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Не допустить расправы. Леопольд Виль. Судьба генерального председателя Африканской партии «Солидарности», верного сына конголезского народа Антуана Гизенги, глубоко волнует конголезскую общественность. Опасаясь, как бы готовящийся процесс пламенного патриота не привел к разоблачению тех, кто пытается выступать в качестве обвинителей и чинителей правосудия, власти продолжают держать Гизенгу в условиях строжайшей изоляции на острове Баламба. Молодежная организация Африканской партии «Солидарности», это для тех, кто интересуется, я чуть подробнее рассказываю, сделала заявление для печати с требованием, чтобы Гизенге было предоставлено право воспользоваться всеми демократическими свободами, предписываемыми основным законом. После многочисленных маневров, говорится в этом заявлении, с момента приезда Гизенге из Стэнли-Вилля, некоторые элементы, выступая от имени правительства Адулы или Адулы, любыми сейчас уже и не установишь, но в любом случае молодежь обращается ко всем людям доброй воли с призывом поднять голос в защиту Гизенги и не допустить расправы с пламенным патриотом Конго. Переговоры возобновились. Париж, 7 марта. Сегодня в Эвиан-Ле-Бене, небольшом городке на границе со Швейцарией, возобновились переговоры между делегациями французского правительства и временного правительства Алжирской республики. Ну, я думаю, что за 60 с лишним лет они о чем-то договорились, и сегодня переговоры, наверное, уже завершились. На полях страны. 2 года тому назад в Новом Коровнике колхоза имени 21-го съезда КПСС Гатчинского района Ленинградской области решили поставить доильный аппарат «Елочка». А хозяйкой к ней приставили комсомолку Зою Сунину. С того дня и стала Зоя ухаживать сразу за 160 животными. В первые дни Зоя, бывало, по получасу приходилось возиться у каждого доильного аппарата. И пообедать домой не всегда удавалось сбегать. А сейчас к хозяйке «Елочки» приезжают за советом из разных мест страны. Сегодня знатная доярка, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Гатчинскому избирательному округу. Да, прям повеяло из прошлого запахом теплого парного молока, с краюхой черного хлеба. Да, а моя прабабка, я помню, в деревне Егорово, она доила без всякого доильного аппарата, без всякой елочки вручную нашу буренку. Ну вот так что... Да, я помню пару своих детских сандаликов в свежем коровьих лепешках. Но вот такие были у нас сегодня несвежие новости на радио Чепельдук по материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. До новых встреч!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Это что?
4: Ленечка.
5: Алло.
4: Алло.
5: Да.
4: Здравствуйте.
5: Да.
4: Это Леонид?
5: Да.
4: Это опять радио Чип и Льдук. Звонит вам.
5: О, здрасте, здрасте.
4: Здрасте. О чем мы
5: не
4: с вами...
5: верил, что позвонить.
4: А мы с вами о чем разговаривали или еще не разговаривали?
5: Нет, не разговаривали.
4: Нет еще. Ну, давайте тогда и пообщаемся, только недолго.
5: Отлично. Ну, стараюсь что-нибудь делать.
4: Ну, начинайте.
3: У нас такая рубрика «По нашим заявкам».
5: Супер рубрика, я знаю. Постоянно ее слушаем.
3: Готовились?
5: Да, готовился. Вот... обзавелся дрелью.
3: Давайте.
5: Вот
3: так.
5: Такая вот.
3: Хорошо.
4: Ага.
5: Мощнейший так. Агрегат. Только что сделал пол для цветов на балконе.
4: Какие цветы будут там у вас? Петуния, бархатцы и...
3: Петуния, Андрюш.
4: Вот ноготки?
5: Вот этот вопрос, конечно, просто супер.
4: А ну, вот душистый знаю, горошек, это... ипомея, герань.
3: Я помню только Карлсона.
5: Нет, нет. Вы знаете, я вот не силен...
3: А для кого вы это все делали, это вот эти полки?
5: Ну, то есть прохожие, они же ходят, смотрят постоянно.
4: Это этаж высокий?
5: Территорию.
4: Какой этаж?
5: Третий.
4: Ну, то есть даже...
5: Могу плюнуть, и как бы звук, но он не будет слышен. То есть
3: а можете какой-нибудь горшок кинуть вниз просто?
5: Нет, к сожалению, нет. У меня
3: хорошо.
5: Тут такой контингент под окнами, что потом мне надо будет...
3: Где находитесь?
5: На балконе.
3: Собственно. Нет, то, что вы на балконе, я понимаю. Балкон где находится? В доме?
5: В Москве.
3: В Москве.
5: В доме, понятно. Да.
4: А под окном какие-то есть прохожие? Может быть, бабушки сидят на скамейке? Нет?
5: Прохожие, ну, конечно, компания вот тут собирает регулярно.
3: А вы можете на балкон выйти и с дрелью спеть что-нибудь? Вот заводите, работает дрель и поете.
5: Хорошо.
3: На балконе.
5: Ну все, давайте, готовы?
3: Хорошо, поехали.
4: Итак, первый концерт для Леонида с
3: дрелью. Для голоса с дрелью.
4: Первый балконный.
5: Давайте, все.
3: Давай.
5: Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Ой, роковой мы ступили с рогами.
3: Хорошо.
4: Но мелодию подзабыли, конечно, уже революционная, уже давненько, так сказать.
5: Ну, что пришло в голову.
3: Не, ну потом действительно...
4: Но ритм правильный.
3: А как отреагировали те, кто протестует против сбрасывания цветочных горшков? Как там комьюнити?
5: Я даже, честно говоря, нисколько внимания их не привлек, потому что у них там...
4: Скажите, если они реплики какие-то подадут, возьмет ваш микрофон мобильный, их ответ какой-то?
5: Сомневаюсь, у меня потому что модель довольно своеобразная. Народе бабкафон.
3: Слушайте, мы вам еще позвоним. У вас какой спектр? Вот дрель, что-нибудь еще? Это хорошее.
5: Дрель, всякие жужжания.
3: Есть, да?
5: Опять же, техногенные, да.
3: Хорошо, хорошо. Леонид,
5: рабочее
3: очень...
5: время.
3: Достойно. А вы дома работаете,
5: да? Я не знаю, как я вас... Да нет, я вот как обычный человек работаю 5-2. Самое интересное время в моей жизни, собственно, наверное.
3: Нет, вы 5-2 работаете, в смысле, 5 дней в неделю 2 отдыхаете, или 5 через 2, или...
5: 5 работы,
4: 2 отдыхаете. С 5 до 2 можно работать.
5: До 5 с утра.
4: Это была дрель и Леня.
3: Первый концерт для голоса с дрелью.
4: С балкона в Московском районе округ. Какой у вас северный, южный, западный?
5: Затрудняюсь. Северный.
3: Затрудняюсь округ такой.
5: Северный.
4: И мы будем еще тогда с вами общаться, следить за ростом
3: Леонид,
4: цветов на балконе.
3: Самое большое, я считаю, вот завоевание этого звонка, что насколько быстро...
5: Я готовился, я честно
4: он
5: скажу.
4: Он готовился, поэтому быстро.
3: Вот,
4: да.
3: Поэтому сразу с дрелью, сразу за секунды, это большое... вам человеческое спасибо.
5: Не есть чем себя занимать вообще, потому что я понимаю, что каждую минуту моего драгоценного жизненного времени мне может занять радио Чип и Льдук, и я стараюсь себя занять какими-то вещами шумными.
4: Знаешь, вот как дрель, она же как вот как такой, как пистолет такой. Человек раз и выхватил на секунду уже буквально. Да, раз, но, из-за пояса.
3: Да.
4: И она сразу...
5: Да, да.
4: Такая дуэль ковбойская, два человека с дрелями.
5: Ну, думаю, если вы мне позвоните еще раз, то есть скучать не придется, чем интересно.
4: Ну, да. Мы поняли, да. Вносим вас тогда в лист ожидания.
3: Спасибо, Леонид.
5: Спасибо вам. Ну, я очень рад, что вы мне позвонили. Звоните еще.
3: Счастливо.
5: Всем привет, пока.
4: Спасибо.

0: разговорчики.
1: Я весь такой белый и пушистый, приговаривал снег. Лавины сходя на горный поселок.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Радио Чипльдук. Страшное. Смешное. Радио.

0: Картинка.
1: Сочинение в первом классе. Кем я стану, когда вырасту, состарюсь и умру?

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день, в студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. В Сочи открылась необычная вакансия. Строительная компания ищет кота для новоселья. Заработная плата одного из излюбленных россиянами животных составит 50 тысяч рублей в месяц. За эту зарплату пушистому работнику предстоит торжественно входить в новый дом перед заселением жильцев. Также работодатель хочет, чтобы сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы, в том числе умывал лапой мордочку, мурчал, устраивал в кавычках ночной тыгыдык. В обязанностях также указаны весеннее мяукание в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке, поддержание дружественных отношений с собаками и котами соседей. В условиях уточняется, что коту предоставляется соцпакет, а в ДМС включены прививки. Требуется безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее одного года, хвост трубой, способность принимать вальяжные пазы. Портфолио с фото обязательно написано на сайте объявлений в графе требования. Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот. Для его отбора будет организован конкурс, сообщили в строительной компании. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Всего вам доброго.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

Вы слушаете, как под корень уничтожают неграмотность в Аргентине на стыке провинций Кориентес, Чако, Санта-Фе и Энтре-Риос.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Великий Боб у нас на связи, правильно?
3: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А мы кто?
3: А вы радио Чипульдук.
5: Правильно. Великий Боб, ну вы прямо ждали у аппарата? Признайте, что вот сидели и ждали, что мы позвоним.
3: Да, я стопудово, я знал.
4: А вы в городе Луки или Великий Новгород?
3: Мы в городе Актау. Это в Казахстане находится.
4: Актау, да. Мы общались с вами, да?
3: Мы хотели сами пообщаться с вами, но все никак что-то не получалось.
4: У нас было общение с городом Актау. Ну, видимо, вы
3: там... Городом Актау, вот это мой друг, да, с вами общался, Гриб.
4: Ага. А что с другом случилось? Он больше не слушает Чипульдук?
3: Другом? Нет, друг слушает, друг сейчас в командировке в данный момент.
5: Ну, вообще в Актау на Чипульдук много народу подсажено?
3: Ну, по-моему, двое.
5: То есть это вы хотите так как-то аккуратно намекнуть, что это один из этих людей вы, а второй это ваш друг?
3: Да, второй это мой друг.
4: Великий Боб, а Актау еще каких великих людей дало, кроме вас, вот миру? Какой-то, я не ошибаюсь, какой-то тренер спортивный родом из Актау, нет?
3: Ну, у нас, да, у нас есть спортсмены такие знаменитые.
4: Кто да кто?
3: Кстати, у нас в основном боксеры, борцы, ребята.
4: Боксеры, да, вот я так и помнил, да, да, да, да.
5: А вы сами-то боксируете?
3: Вот, а своему другу я могу привет передать?
5: Нет. К сожалению, эта опция у нас не предусмотрена.
4: Это,
3: да ладно, я уже передаю.
5: Да, если передали привет, то штраф.
3: Да, хорошо.
5: Следующий один день пропуска.
3: По чеку?
5: Нет, просто пропуск, слушай, Чипульдук. На следующий день включаете, один день он не играет для вас. Потом все восстанавливается.
4: Само.
3: А, вот так.
5: Ну, вы считаете, так передали, не передали, поэтому полдня только, можно сказать.
4: Вялый привет такой какой-то. А мы вяло запретили. Такой, знаете, час вялого эфира на радио Чипульдук. Как-то все так с линцой. Музыка такая релакснутая.
5: Вялый час
4: на радио Чипульдук.
3: Ясно. Спасибо, ребят, что позвонили. Очень рад был слышать вас.
4: Ну и как бы на этом откладывайтесь.
3: Классное радио, хорошо работаете. Просто вообще лучше.
5: А вы вот работаете хорошо, вот скажите, вот мы вас спросим, вот как вы работаете?
3: Мы вообще не работаем.
5: Очень хорошо.
3: Мы только отдыхаем, у нас в городе не работают. У нас только отдыхают.
4: Город много туристов. Для отдыха.
3: Для отдыха? Ну как сказать, ну, достаточно.
5: Ну что же, чудный звонок, спасибо, мы не будем вас мучить, ничего заставлять пить.
4: Отдыхайте дальше, отдыхайте. Да, не вздумайте работать, да. Что-то делать.
5: И из командировки, когда друг приедет, тоже попарьте ему ноги, там, пускай отдохнет как-то. Ну, вообще не надо вот это все куда-то. Аккуратно.
3: Все, ребят.
4: Спасибо, давайте, да. Это был Великий Боб из великого города Актау.
5: Счастливо.
4: Спасибо. Великое радио Чипульдук продолжает.
5: Оу, yeah.

Да здравствует Чипальбы! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио! Ура!

0: эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдук.
2: Добрый вечер. В эфире радио Чебальдук.
3: Здравствуйте.
2: С вами Константин Сутлинский и... В эфире Калачинский Ньюс. Сегодня вице-премьер Александр Кирилл инновационную политику Александр Кирилл Чубайс.
3: Результаты единого государственного... не соответствуют стандартам. Фурсенко.
2: По подозрению в поджогах автомобилей, психически больные, такую статистику сообщает Интерфакс.
3: О спорте. Футболисты сборной России во время встречи Сергей Симак.
2: Никита Михалков, по завершившимся там юбилейным Уилл Смит, красной дорожки. И о погоде. Завтра местами дождика маловероятны.
3: Вы слушали на данный час всего. С вами были
2: и Арсен Крылышковский. Всего хорошего.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: разговорчики. В первую голову надо поесть.
1: Просил Змей Горыныч.

0: come back several years, boss, and listen to this closing announcement.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: synopsis will just have a yeah.
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: У нас все хаты записаны.
4: Слушаю вас.
5: Сергей Васильевич, мы интернет-радио Чипыльдук. Нам посоветовали позвонить вам и пообщаться с вами. А вы не слушаете случайно? Не знакомы с таким интернет-радио?
4: Нет, почему? Знаком.
5: Знаком.
6: Вот. Но так и без особого, да?
5: Без энтузиазма.
4: Почему? Я слушаю его во время выбора работы, и оно нравится мне. Вот я могу его сейчас включить.
6: Ну-ка, давайте.
4: Так скажем, нетрадиционно немножко.
6: А что
4: радио
6: там сейчас играет?
5: Интересно.
4: Ну, я слышу себя лично.
5: Себя слышите. Значит, все это работает правильно.
6: Ну, какие у вас нарекания?
5: Вы простите, да, вы кто по званию? Мы знаем, что вы военный.
4: А откуда у вас такая информация?
5: А нам хорошие люди вот посоветовали.
4: Ну, я полковник запаса.
5: Полковник запаса. Ну, что же.
6: У нас дело в том, что, исходя из социсследований, нас мало полковников запаса слушает. Вы один из немногих. Поэтому мы хотели как-то понять ваши
5: замечания, да, пожелания. Потому вот, как чего не хватает. Может, что не по уставу?
4: Я удивлен, что вы вышли в прямом эфире. Потому что я думаю, что, наверное, радиослушателям интересно другое.
6: Нет, вы вот, глубоко ошибаетесь.
5: Да. Жизнь во всех многообразных проявлениях интересна. И именно в прямом эфире.
4: Мне нравится радио, нравится ваш, так скажем, интересный юмор.
5: Такой
4: вот
5: солдатский.
4: Ну, грубо говоря, какой-то необычный подход буквально ко всему. К музыке, к стихам. Ну, если честно, если бы вы не позвонили, я себя сейчас не услышал в Чипыльдуке. Я думал, что все ваши интервью, особенно в последнее время с девушкой там какой-то, которая очень часто смеется, когда говорит, ага, я это все воспринимал бы как,
6: розыгрыш,
4: ну, как театр, так понятно, скажем, для радиослушателей.
6: Но все-таки претензии, все-таки вот претензия одна разрушена. Мол, не театр, а мол, все живое у нас. А как, может, в первую,
4: да,
6: долю побольше? Может, почаще все в первую долю как-то играть? Вот. Раз, два на первый, нет?
5: Ты имеешь в виду маршевые?
6: Ну, маршевые какие-то больше как-то.
5: Ну, это
6: или
5: прямолинейное мышление
4: ну,
5: совсем.
4: Ну, я не знаю. У вас разноплановая музыка. Нельзя сказать, что придерживаетесь конкретного жанра. В общем-то, такое. Для нас хорошего настроения ваше радио.
6: Ну что, прекрасно.
5: Рады стараться, товарищ полковник.
4: Его абсолютно случайно услышал. Мне посоветовал мой напарник. Он достаточно молод.
5: Но уже генерал-полковник.
4: Вот. Сказал, что есть такое радио, которое мало кто знает. Вот, я его впервые слышал, и теперь он у меня, так скажем, практически включен, ну, все время.
5: Замечательно.
6: Прекрасный зал. Хочется пожелать вам успехов на службе, здоровья крепкого.
5: Ну и в личной жизни тоже, конечно.
6: Но я думаю, что все и так в порядке.
5: Я уверен.
4: Спасибо, спасибо. Я тоже желаю вашему радио, значит, расширять круг аудитории.
5: Есть, товарищ генерал.
4: Чтобы аудитория, ну, получала удовольствие от общения с вами. Ну и, честно говоря, я вот даже немножко шокирован вашим звонком и хотел бы сегодня узнать источник, который посоветовал вам обратиться вот ко мне.
6: Давайте вы начнете проводить в свободное от работы время расследование, а потом мы вам позвоним и выясним, найден ли шпион.
4: Ну я приблизительно догадываюсь, что это может быть, хотя я не понимаю, как он это сделал. Но мне очень приятно, потому что это подняло, ваш звонок поднял мне настроение. О. Ну, оно и было, в принципе, нормальным. Но сейчас оно еще лучше.
6: Ну, и чудненько.
5: Чудненько. Сейчас мы были в живом эфире. Даже не
6: всех
5: знаю,
6: благ, вот, всех благ. Будем,
4: да,
6: вам
4: доброго,
6: будем,
4: да,
6: вас
4: спасибо,
6: теребить,
4: спасибо,
6: позванивать. Счастливо.
5: Ну,
6: до свидания.
5: Пока.

0: Stop! Not another step farther. I know what you've come here for, but you're not going to get it.
1: Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
2: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Hola.
1: ¿Hablas español?
0: No.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Ворошим архивы радио Чипльдук.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Бараком Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему своя жизнью проживет в Найробию, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента Российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнуть соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинка. Написать корреспондентах.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио Чипльду.
4: Oh, that's just some Italian souvenir tape.
5: It's all right.
6: I don't mind.
5: Yeah, it's original.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут. You're crazy, I don't.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

0: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчеленец, а сегодня у нас гость.
2: Здравствуйте.
1: Руслан Шмаков, профессиональный байдарочник, заслуженный, поправьте меня, Руслан, если я ошибаюсь, заслуженный мастер спорта.
2: Заслуженный мастер спорта, да, по другим видам спорта, да.
1: Ну вот скажите, вообще же очень часто спортсмены выходят на пенсию раньше некого своего такого физиологического ощущения непригодности, да, просто, ну, да. Становится сложно соревноваться на высоком уровне. И вот вы, я насколько знаю, в последние годы посвящаете себя все равно вашему любимому делу, сплавляться на байдарке.

0: извергающихся. Это очень рискованно.
1: То есть непосредственно по лаве?
0: По лаве, да. По потокам лавы мы спускаемся на специальных байдарках, специальных таких лодках.
1: Слушайте, это экстремально, конечно, безусловно. Другого слова не подберешь.
0: Да.
1: А подождите, вы не хотели, мы к этой теме еще вернемся, именно непосредственно сплава с вулкана. А не была возможность связаться с сейсмографами и, предвидя какие-то паводки или сход горных вод, вступить в сговор с природой и сплавляться в условиях экстремальных ситуаций, связанных с наводнениями, связанных с
0: грязевые
1: сели. Это же сейчас... в связи с изменением климата
0: есть
1: достаточно
0: цунами,
1: часто.
0: Есть многое, что, понимаете, но не все сразу. Это у нас есть в планах, но сейчас пока мы сплавляемся по потокам лавы. Угу. Это захватывает дух. Вверх горячо, конечно, когда под тобой несколько сот градусов, даже переваливает, и даже и тысячи градусов. Это, конечно, что называется, зажигает.
1: А как вы запрыгиваете в лодку? Я вот это не могу понять, как это происходит.
0: У нас спускают с вертолетов, скидывают лодку, и мы запрыгиваем сверху. Но тут, как говорится, главное не промахнуться. Угу. А если лава подостыла, по корке мы в специальных снегоступах, лава-ступах таких, разбегаемся в своих скафандрах и, так сказать, прыг. Главное, чтобы не бултых.
1: А весла?
0: Весла тоже. Термически защищенные днища. Это плоскодонки.
1: Да.
0: По сути говоря, плоскодонки. Там не требуется руль, потому что всегда можно выправить, так сказать, направление движения. Здесь важнее просто усидчивость, терпение, внимание. То есть не, так сказать, здесь не свесишь ножки за борт.
1: Это,
0: так сказать,
1: понятно,
0: не
1: если капля лавы может попасть, то есть
0: да,
1: корпус
0: конечно.
1: Полностью защищенный.
0: Мы в специальных комбинезонах, да, это комбинезоны тоже с термозащитой, очки у нас, шлемы, то есть это все очень экзотически. Вот посмотрите фотографии, вот мы сплавляемся, да.
1: Я вижу. Подождите, а сколько по времени каждый такой заплыв, извиняюсь, правильно
0: По-разному. Вулкан, значит, есть такой на границе Чили и Аргентины, мы сплавлялись, у него такое экзотическое название Лью-Льяй-Льяко. Типичный стратовулкан, он имеет слоистую коническую форму, высотой почти 7 тысяч метров, он там на границе. И на сплав у нас ушло где-то 22 дня мы сплавлялись.
1: Вы перевернулись и упали. Какие действия? Есть какой-то алгоритм уже отработанный?
0: Во-первых, товарищи не позволят это сделать. Это нужно очень постараться, чтобы перевернуться и упасть. Для этого, во-первых, нужно встать, раскачивать лодку, так сказать.
2: Но в этом случае товарищи тебя уложат и надолго успокоят. Кроме того...
0: У нас есть ограждение, тросики вдоль... лодки.
1: То есть вы считаете, что такая ситуация даже моделироваться не должна?
0: Моделируется. Мы проходим на Кременчугском, например, металлургическом заводе. Мы делаем в расплавленном металле тестовые заплывы, если так можно сказать, спуски. Нам металлурги помогают. Угу. В общем, на это мало, конечно, кто решится. Нас там 8 человек. Мы с Толяном, потом Голубевы братья, Алексей Павлович из института стали сплавов. Угу. Кто еще там? Закир, он вырос практически там в Каракумах, привычный к этому делу. Угу. Йохан, исландец, тоже на горящих гейзерах адаптировался. Угу. Еще 3-4 человека. Все закаленные, так сказать, рисковые ребята.
1: Какой-то, играет ли роль вес
0: конечно,
1: человека?
0: Осадка лодки, она, конечно, не должна быть слишком высокой. Выше лава-линии, аналог ватер-линии, лава-лайн, так называемый, нельзя. У нас случай был на Сан-Педро тоже. Это гигантская такая гора, высота 6145 метров. В Андах тоже, в северной части Чили, недалеко от Боливии. Там водоем Чили-Лоа называется он. Он один из самых высоких действующих вулканов. У нас был очень интересный случай. Мы уронили там... Вы знаете, то есть лава – это ведь готовая плита. Понимаете, мы готовим еду. Угу. И мы там уронили набор, который был на целый месяц вперед у нас заготовлен.
1: Я вижу, это даже у вас улыбка, хотя ситуация не смешная.
0: И, так сказать, шашлык был готов моментально. Потом мы этот шашлык ели как раз полтора месяца, мы сплавлялись.
1: А когда вы, так сказать, закончили

0: сплав. Как вы выходите из лодки, как вы дальше ее...
1: Она останавливается, вы знаете, то есть мы даем остыть, так сказать, и нашему энтузиазму, мы, так сказать, успокаиваемся, скорость замедляется, и постепенно мы уже понимаем, что мы подъезжаем к конечной точке, уже становится прохладнее, уже всего там, ну, градусов 300-250.
0: Ну, вот. Наверное, это... по сравнению с тем, как вот в высших точках, это, наверное, конечно, можно сказать, что это холодно.
1: Конечно, конечно. Мы разговариваем, мы читаем стихи, анекдоты травим. Алексей Павлович диссертацию докторскую потихонечку дописывает. Мы языки учим, вот исландский, киргизский почти освоили. Йогой кто-то занимается. Мы переписываемся по смартфону. Смартфоны тоже в специальных кофрах таких термозащитных. Поэтому есть время вообще подумать о жизни,
0: это обернуться дорого, вообще, это назад. Скажите, это дорого вот такое хобби?
1: Да, это дорогое хобби, конечно, в основном и лодку дорого изготовить, и термокостюм, он должен быть подогнан, это как у космонавта, понимаете? Он должен быть и герметичен, между прочим.
0: А вот какое-нибудь влияние на организм человека оказывает? Вот
1: да, такие? Конечно, это же прогревание. У меня, например, пятки были все время в тепле, и у меня прошел хронический насморк, гайморит совсем. А у братьев Голубевых вообще кожа стала как у младенца. А анализы как у космонавтов.
0: Ну, то есть реальная польза для здоровья, получается.
1: Польза вот... определенная для здоровья есть, конечно. А у кого-то волосы начинают активно расти. Вон, Алексей Павлович стартовал лысый, а к концу путешествия финишировал кучерявый. А у кого-то, наоборот, волосы эти дыбом встают от картины нашего путешествия. А вообще, я вам скажу, в вулкане все микробы дохнут. Вот чем хорошо, то есть мы не боимся совершенно, так сказать, у нас поверх скафандров нет масок, так сказать.
0: Как попасть? Или на территории нашей страны достаточно вулканов, на ваш взгляд?
1: У нас пока больше опыта за рубежом. Вот Арекипа у нас был последний, да, на Дальнем Востоке нашей, я в конце программы назову. Конечно, мы не забываем родные наши пенаты, родные вулканы и многое впереди. На сайте заходите на наш сайт vulkansplav.ru или .com, и мы с удовольствием встретим, научим, обучим. Сначала, так сказать, в прохладных условиях.
0: Ну, конечно, сейчас я представляю так себе, это, конечно, очень экстремально.
1: Это экстремально круто. Ну,
0: просто нет, жарко, вот, да, жарко.
1: Долго. Это нужно, это, понимаете, вот космонавта запускают, когда на орбиту, и когда он там крутится несколько месяцев, и сейчас это же дойдет, наверное, до нескольких лет уже. Нужно, конечно, терпение. Должна быть притираемость экипажа друг к другу. Мы притираемся тоже, уже долго притираем. Мы сплавлялись же и по водным артериям. Поэтому у нас уже все...
0: Жен сплавили?
1: Хороший, да, вопрос. Ну да, да, у нас нет, у нас есть двое девушек, женщины, которые тоже увлекаются этим. Оксана, повариха по горячим блюдам, и Ольга Михайловна с 14-го хладокомбината. Просто немножко согреться захотелось.
0: Да, а жены вот как относятся к таким увлечениям мужчин?
1: Все-таки жены терпеливо ждут на берегу. Иногда вот увидишь вдали, стоят несколько прекрасных дам, машут платочками, и ты к ним там несколько неделю, да, приближаешься. Знаете, это растянуть вот это удовольствие от встречи, это тоже
0: кайф. Это очень приятно, да. Вот они стоят, ждут. Они тоже, кстати, стоят-то столько времени, несколько дней.
1: Нет, они с едой с биноклями, поэтому, знаете, вот это замедленное такое предвкушение встречи. Дрейфуешь и видишь, вот она все ближе, любимая.
0: Клево, да, очень романтично и как-то так...
1: Да, и в то же время эпично, я вам скажу.
0: Ну что же, это интересно очень, и я думаю, что не все слушатели Чипальдука даже знали о существовании такой интересной, я не хочу сказать, или это можно назвать профессией, или это все-таки хобби, которое, за которым будущее, может быть, будут впоследствии какие-то соревнования международные или внутрироссийские.
1: Да, вполне возможно, да, это будет олимпийский вид экстремального спорта. Ну, сейчас вот у нас, правда, двое сплавщиков застряли. Ну, знаете, как застряли? Во льдах в Антарктиде затирает во льдах, корабль встает. Там вот так у нас сейчас двое в застывшей, остывшей лаве застряли. И они-то, конечно, выйти могут, но вся экипировка, все снятые материалы.
0: А какие действия?
1: Лава вроде бы остыла, Но идти довольно далеко по этому лавовому полю, поэтому пока они дойдут, может все-таки все это там
0: раскроется. Вот какова судьба их дальнейшая?
1: Вот какова судьба, да. Вот сейчас снаряжается экспедиция, да. Будет построена специальная понтонная переправа, и группа спасателей с пилами-болгарками такими по лаве, с отбойными молотками, доберется до лодки и вырубит их оттуда вместе с куском, так сказать, лавы, и на грузовом вертолете поднимут их, так сказать, как с пьедестала эту лодку, и уже где-то... Но
0: чувствуется, что не впервой, что называется.
1: Да, да, все будет нормально.
0: Вы так спокойно об этом говорите, как будто
1: это
0: вы такие
1: дело,
0: парни бравые, что называется, им все
1: нипочем.
0: Это
1: нормальная ситуация, в принципе, да. Это не первый раз и не последний, конечно, да. Главное не оказаться под слоем лавы. Такие тоже вот делались.
0: Ну что же, спасибо вам большое за визит на нашу...
1: Приглашайте, зовите, да.
0: Радиостанцию, потому что, конечно, очень это интересно.
1: Да.
0: Как и радио Чипыльдук, это необычно, это экстремально, и это самое главное, острое ощущение.
1: Да, очень острое. Это очень драйвово. Ну, вот я говорю, только долго. Вот долго, единственное. Медленно и долго.
0: Тише едешь, как говорится, дальше.
1: Да, дальше, дальше.
0: Руслан,
1: дальше
0: спасибо будет, большое и удачи
1: спасибо,
0: вам.
1: Спасибо, что позвали. Да,
0: да, всех благ, да. И чтобы как можно быстрее ваших товарищей вызволили из стоячей лавы.
1: Да, да, да, да.
0: Счастливо.
1: Да, да, как сказать, с горячим приветом всем слушателям. Да.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

0: В эфире краткий цензурный обзор прессы.
1: Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. Белоруссия решила резко. Глава заявил о возможном со стороны, пишет Московская. Посол в Лондоне недавно получил от своего. На участке от реки оно отсутствовало, а было лишь обозначено. «Я рад, что мы в Лондоне», — сказал он, сообщает наш. Депутатов лишили, зато выделили. В народе их уже, сообщает газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Вы слушаете, как под корень уничтожают неграмотность в Аргентине на стыке провинций Кориентес, Чако, Санта-Фе и Энтре-Риос.

0: Gibeldok.
1: Gibeldok. Gibeldok. Dok. Gibeldok. Gibeldok. Dok. Gibeldok.
2: Radio. Radio.
1: Gibeldok.
0: Gibeldok.
3: Gibeldok.
1: Gibeldok.
4: Я то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
0: Чипелдарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипелдук.
2: Чип-чип-чип. Чипелдук.
1: Пу-ду-пу-ди-пум.
0: Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдук.
4: Input type of fuck.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Знаете ли вы, что такое чиппальдук?
1: Рассказывает этнограф, кандидат географических наук Сергей Ливонович Бореев.
2: Чиппальдук – название маленькой кожаной коробочки или жестяной табакерки в Центральной или Южной Америке, в которой индейцы племени Арагуачиль носили на поясе травы, пряности и пропитанные редкими ароматами тряпочки и амулеты. Чиппальдук открывался в тех редких случаях, когда в жизни его владельца случалось что-нибудь очень приятное и волнующее. Эти мгновения и занюхивал расчувствовавшийся индеец. Бальзамы и масла для этих целей приготовлялись индейцами из растений, плодов и желез животных, ароматы которых исключительно редко встречались в их повседневной жизни. Таким образом, вновь услышав эти забытые запахи, хранитель чиппальдука получал сильнейший подсознательный импульс. Поэтому, когда спустя много лет индеец желал вспомнить те приятные моменты своей жизни, он садился где-нибудь наедине на склоне высокого холма, открывал табакерку чиппальдук, закрывал глаза, глубоко вдыхал и полностью переносился в свой мир воспоминаний. Это слово означало одновременно и табакерку, и состояние ностальгической медитации, и нирваны.

Чипльдук Radio Unlimited планирует выпускать одноименные компакт-диски и другие новейшие аудионосители с собственными избранными записями. Поэтому радио Чипльдук предлагает хотя бы изредка вдыхать приятные ароматы нашего эфира, впитывать ухом вибрации и FM-модуляции, чтобы когда-нибудь, спустя много лет, открыть заветную коробочку и, услышав знакомые позывные, мелодии, голоса и полюбившиеся фразы, перенестись во времени и пространстве в сегодняшний день, который никогда больше не повторится в нашей жизни. Радио Чипльдук. Аромат, который слышен. Звук, который виден.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, постоянный ваш слушатель Тарлан, город Баку. Учитель, наставник декоративно-прикладного искусства по дереву. Представляешь?
4: Нет.
3: По чепыльдукам, спрашивает он. У нас из Баку Тарлан еще никогда никакой не писал.
5: Алло.
3: Здравствуйте, это Баку?
5: Баку.
3: Здорово, это Тарлан?
5: Это Тарлан.
3: Ну, наконец-то.
4: Все совпадает.
3: Вы наш первый из Баку в эфире радио Чепыльдук.
5: Очень приятно, наконец-то, братья по духу, братья по разуму.
3: Братья
5: вы
3: по духу.
5: Послушайте.
4: По духу.
5: Да, да, послушайте, мне очень много есть, что вам сказать.
4: Мы тогда, смотрите, мы сейчас будем помалкивать, а вы говорите, у вас там готово?
5: Все, да, давно.
4: Ага, все, тогда мы замолкаем.
3: Так.
5: Вот с тех пор, как законы фонетики перестали быть предметом увлечения и стали уже предметом исследования, я вдруг в Санкт-Петербурге познакомился с Чепыльдуком. Так прекрасно, так понесло, так поперло. У меня ассоциации, что вот именно таким магическим заклинанием в древности перемещались скалы, строились пирамиды. Вот что-то такое.
3: Но мы вас переубеждать не будем, да.
5: Да-да-да. И вы не представляете, я нахожусь в таком регионе феноменальном. Регион надменных нравов. Здесь по-русски разговариваю, по-моему, только я. И вот здесь, значит, на Каспийском побережье, вот, слушаю Чепыльдук.
3: А вы один там на побережье в этом городе прекрасном?
4: Или вас двое?
5: Нет, я один. Есть, конечно, рядом всегда любимая мысль. Вот. Ну, а так я один.
3: То есть вам неизвестны представители, так сказать, слушатели другие в этом регионе?
5: Я наоборот, я приехал с Питера, вот пару недель как приехал. И распространяю так интенсивно, экспансивно. Чепыльдук, уже несколько человек, я знаю, слушают вас.
3: Спасибо, спасибо, да. Мы смотрим, да, вот эти точечки, огоньки на карте, индексация, где кто нас слушает. Думаем,
4: ну,
3: вот...
4: конечно, в Баку, надо сказать, что за время существования Чепыльдук, мы, по-моему, нас не заносило.
3: Нет, в том-то и дело. Поэтому мы с радостью практически, практически мгновенно звоним вам. Вот несколько дней всего прошло. Люди годами ждут, чтобы мы дозвонились.
5: Я очень рад. Большая честь для меня. Спасибо вам огромное.
3: Тарлан, а расскажите, вот вы декоративно прикладываетесь к искусству.
4: К чему?
3: По дереву. Как вы там? Это что?
5: Я преподаю декоративно-прикладное искусство. Это... работы по дереву, художественные работы. Это марки 3, интарсия, инкрустация, резьба и все, что связано с деревом.
3: Ну, это... вот.
5: Как жаль, что у меня под рукой гитары нет. А то бы я вам сбацал бы сейчас что-нибудь.
3: Да, это мы любим, это мы любим. Может быть, какие-то ударные, может быть, есть какие-то для ритма или еще каких-то звуков. Может быть, инструменты, которыми вы вырезаете какие-то инкрустации.
5: У меня есть гитара. Я это самое, как бы музыкой повязан тоже с детства. Вот. Просто занимался деревом больше, чем музыкой. Ну, музыка не отстает, как бы. Она не сможет это сделать. Если вы еще минутку подождете, я доберусь до гитары.
3: Да мы чувствуем, вы запыхавшиеся. Вы все это время, пока мы разговариваем, вы куда-то бежите или очень быстро идете. Вот.
5: Я
3: куда?
5: Вот бегу к гитаре.
3: К гитаре все это время вы бежали. Я так понимаю, нам показывает навигатор, вы пробежали 986 метров за это время.
5: Ну, это так, может быть. 988.
3: Так.
5: Вот. Ну вот, я уже подошел.
3: Подошел. Да, напоминаю, это Тарлан. Тарлан из Баку. Первая, так сказать, ласточка или буревестник из прекрасного города на берегу Каспия.
5: Да, вот. Очень прекрасно.
3: Да. И сейчас мы услышим исполнение...
5: Да, я что-нибудь из своего.
3: Только из своего. Мы от вас ничего чужого не ждем.
5: Да.
3: А я вот в детстве вырезал по линолеуму. Это не к вам уже. Вы такого не учите, да? Ну, он уже ушел. Ладно, это останется между...
4: Сейчас зато мы будем слушать...
5: Есть на Ютубе моя песенка «Моя страна». Тарлан Арт. Ну, я это... Вам куплетик так.
3: Куплетик.
4: Давайте. А может, сразу припевчик, а то получится как-то.
5: Не, он легкий такой.
3: Давайте.
5: Сейчас чуть-чуть.
3: Ага. У нас времени полно. Дорогие друзья, настройка гитары в Баку происходит. Тарлан готовится исполнить свою песенку.
4: Ну, третья струна еще требует доработки, но...
5: О, тишина.
4: Так, тишина.
5: О, госпожа моя, терзая сердцем день, лишь ты одна стыдишь меня. И шепотом немым, гитара расстроена, извиняюсь, кричишь, что я один. Всесильный господин будущего дня. Алло, алло.
3: Да, мы вас слушали. И продолжаем, ну, собственно.
5: Извините за музыкальное, это такое немножко.
3: А ничего, она была в отдалении, но все гармонично, лирично.
4: Потому, знаете, когда гитара не строит, это же, знаешь, что с душой. Это же всегда вот, знаете, когда...
3: Конечно, главное в вас. Все прошло через ваше сердце, через ваши связки голосовые и, главное, душу. Поэтому все хорошо.
4: Ну, в общем, всего доброго.
3: Нам было приятно.
4: Спасибо большое.
5: Спасибо взаимно. Спасибо огромное.
3: Оставайтесь
5: вам за звонок.
3: С нами, да.
5: Спасибо.
3: Успехов
5: вечно с вами.
3: Вашим.
5: Ваш покорнейший слушатель.
3: Да, успехов в музыке и декоративно-прикладном искусстве. Пока.
5: Спасибо, пока.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам разговор со своим приятелем. Я еще не закончил.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

off my Sunday shoes.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Футбол ревью.
1: Здравствуйте, дорогие юзеры, слушатели радиостанции «Чапельдок». Мы вновь с вами хотим поговорить о футболе и начинаем нашу программу «На гребне футбольной волны». С вами в студии Евгений Барсов. Важное событие произошло, или, можно сказать, еще происходит в Цюрихе. Там проходит жеребьевка чемпионата мира по футболу. Наш специальный корреспондент Лаврентий Макаркин находится в Цюрихе в гуще событий, и мы предоставляем ему слово. Лаврентий.
2: Да, Евгений, слышу вас. Я нахожусь в концерт-холле Фляйсбургер-Сюрштадт в Цюрихе, где проходит жеребьевка. Все взволнованы, здесь журналистка вся братья гудит, как улей. Я нашел вот тихий уголок, и мне попала распечатка, черновик распечатки, расписание матчей футбольного чемпионата мира в Сан-Паулу в 2035-38 году. Да, вы, как вы понимаете, до этого первенства еще далеко, но спортивный мир уже живет предвкушением вот азартных баталий, которые развернутся на зеленых полях Бразилии в течение 3 лет. Я поясню немного позже, почему. Ну, дело в том, что, забегая вперед, вы понимаете, что, учитывая процессы, происходящие в современном динамичном мире, с приватизацией, с ростом национального самосознания и постоянно образующихся на карте новых независимых государств, сетка чемпионата значительно расширяется. И, конечно, это ФИФА и УЕФА должны учитывать в составлении расписаний.
1: Лаврентий, ну что ж, все понятно, речь идет, еще раз напоминаем вам, о жеребьевке чемпионата мира по футболу в Сан-Паулу, Бразилия. Будьте добры, Лавр.
2: Да.
1: Не могли бы вы начать, как бы наших слушателей интересует, вот это вот черновое расписание. Есть ли у вас какая-либо конкретная информация о сетке чемпионата?
2: Да, у меня есть вот первые листки. Это игры 16384 финала.
1: Так, так, так, очень интересно.
2: Начинается это 16 мая.
1: Так.
3: 2035 года.
2: Открытие, по всей видимости, это будет очень зрелищное мероприятие, как вы понимаете. И играть будут сборная Северной Ирландии,
1: так,
2: и сборная Южной Кореи.
1: Так.
2: А на следующий день уже будут играть 4 команды,
1: так,
2: тоже этой вот подгруппы. Сборная Каталонии,
1: угу,
2: сборная Уэльса,
1: угу,
2: а Босния будет играть со сборной Техаса.
1: Ага.
2: На следующий день играет сборная Шотландии,
1: так,
2: со сборной Восточной Сибири.
1: Восточной Сибири?
2: Восточной Сибири, да, так, вы записали?
1: Да-да.
2: А 21-го сборная Татарии со сборной Верхней Силезии.
1: Вы знаете, я слышал, что тренер восточно-сибирцев Скворыкин,
2: да,
1: он очень не хотел, чтобы по сетке вышла восточно-сибирская команда на шотландцев.
2: Ну, вот такой посев по подгруппам, вот так им попался такой сложный старый добрый соперник.
1: Да, спорт есть спорт. Продолжайте, пожалуйста,
2: да,
1: мы,
2: да,
1: вас внимательно слушаем.
2: Ну, вот дальше вот в 20-х числах мая подряд идут такие следующие игры.
1: Угу.
2: Сборная Татарии, как я сказал, со сборной Верхней Силезии.
1: Так.
2: Сборная Словакии со сборной Южного Тироля сыграет.

0: сборной Калифорнии играет со сборной Чукотки.
1: Так.
0: Вот, так сказать, два полуострова на полуостров. Будет, видимо, очень острый матч. 24 мая также, но вечером играет сборная Северного Монако со сборной Южного Монако.
1: Очень, вот видите, как... это очень интересный матч должен быть.
0: Да, и они Дерби. Тоже, у них очень острая борьба обычно происходит. Также 26-го играет сборная острова Святой Елены со сборной Атолла Суворова.
1: А вы не знаете, где это находится?
0: Я не совсем уверен, но здесь вот все сгрудились у карты мира и с, так сказать, лазерными указками, объясняют друг другу, ищут с лупами. Но вот это интересный будет матч. Сборная, это 28 мая, сборная Болливуда
1: так.
0: встретится в напряженной борьбе футбольной со сборной Новогиреева.
1: Угу.
0: Хотя они, болливудцы, хотели со сборной Диснейленда сыграть очень, но не вышло и попали на Новогиреева.
1: Лаврентий, скажите, пожалуйста, будет ли играть Чекмарев?
0: Об этом ходят слухи, но я думаю, может быть, сейчас пока преждевременно. Давайте лучше подождем официального обнародования, так сказать, перечня игроков.
1: Хорошо, мы вас слушаем.
0: 30 мая играет сборная Птичьего рынка со сборной Гарлема.
1: Хорошо.
0: Также посеяны вот на 1 июня сборная лондонского метрополитена
1: так.
0: играет со сборной, это цеховая уже пошли команды, вот со сборной кондитерской фабрики «Йогурный Бабай». Это московские футболисты, московская команда, тоже независимого такого района.
1: Это тоже будет одним из центральных матчей, я думаю, да?
0: Это все, в принципе, все эти матчи наравне.
1: Да.
0: Это я иду только сейчас по 1/16384 финал.
1: Так, так, так.
0: Кстати, там встречаются очень много команд, я позже скажу. И это... отсев лишь вот на этой первой стадии. Еще будет вторая и третья. А, значит, 2 июня играет сборная комендатуры Горьковского Кремля.
1: Так.
0: Значит, это наши соотечественники, но тоже с нашими же соотечественниками, со сборной номенклатуры Московского Кремля. Я думаю, это тоже будет очень красивый матч.
1: Да, захватывающий матч.
0: 3 июня игр нет. Нет, вот я проверяю. Да, действительно, это, видимо, день отдыха для всех. 4 июня играет сборная слюноотделения 3-й градской больницы города Москвы с дворовой сборной улицы Солянка. Они тоже, как вы знаете, отделялись, и у них своя национальная команда, и очень успешная. Там и легкоатлеты очень сильные, борцы.
1: Чекмарев будет ли играть Чекмарев?
0: Чекмарев, я не знаю, вы имеете в виду уже теперь легкоатлетов у Чекмарева, да? Вот,
1: ну, да, брата, это же семья, вот целая
0: семья, да.
1: Династия.
0: Но вы знаете, поскольку они сейчас еще учатся вот в детской спортивной школе,
1: так.
0: То информацию мы полностью оттуда получить не успели. Потому что младший Чекмарев, возможно, даже еще не родился. Но мы об этом, конечно, узнаем.
1: Так.
0: Так, 4 июня играет сборная РЭО номер 7, я даже не знаю, какого это округа московского, со сборной провинции Хэньчжу китайской.
1: Угу.
0: Причем здесь вот примечание, специальная квота для густонаселенных районов, вот как вот в случае с Китаем, по 400 полевых игроков и по 3 вратаря от каждой команды.
1: Так.
2: С 5 июня 2035 года по 12 декабря 2037 года.
1: Так, так.
0: В течение вот 2 лет проходят игры с 1-8192 по 1-2 финала. Вот там и уже происходит основной отсев. Вот из этих вот не всех перечисленных команд, их количество уменьшается.
1: Но... То есть, образно говоря, из посева становится отсев.
0: Да.
1: Скажем так, да?
0: Да, вы метко очень сказали. Угу. И 23 декабря финал.
1: Так.
2: 23 декабря уже 2038 года.
0: Как раз на бразильском стадионе Параиса будет играть две сильнейшие из 28 592 команд.
1: Так.
0: Вот, соответственно, в общем, количество претендующих государств, независимых, который на карте мы, по всей видимости, увидим. Это черновик, повторяю, в расписании матчей чемпионата мира будущего.
1: А кто будет играть в финале?
0: Кто будет играть, естественно, Игорь, это уже мы не знаем. Мы знаем, я вам перечислил только посев вот этих предварительных матчей. А кто победит, кто отсеется. 24 декабря, я вам могу сказать, будет играть... В показательном матче, это уже вне конкурса, против сборной Танзании, но по травяному хоккею, она называется «Черномордец», играет духовой оркестр военно-морского флота Нагатинского избирательного округа.
1: Очень интересный
0: городом
1: матч.
0: Москва-Южная.
1: Интересный матч. Дорогие друзья, напоминаю вам, что из Цюриха... Прямой репортаж ведет наш специальный корреспондент Лаврентий Макаркин с жеребьевкой.

0: Бьевкин чемпионата мира по футболу, который состоится в бразильском городе Сан-Паулу.
1: Вы знаете, здесь вот Мишель Платини сидит рядом, но мне неловко его отрывать, потому что он занят вот как раз подготовкой посева команд женского чемпионата.
0: Так.
1: И я знаю, что там есть звонки, и, в принципе, готов тоже ответить и на эту тему. Но сейчас давайте доведем все-таки футбольный мужской чемпионат до логической точки. 25 декабря закрытие так. чемпионата. Я тоже думаю, это будет очень зрелищно и красиво, с фейерверками. Мы знаем, как сейчас это мы умеем делать. Можете себе представить, как это будет еще через там, полтора десятка лет. Так вот, там встретится символическая сборная мира.
0: Угу.
1: Которая самостоятельно уже команда совершенно будет. Против Семена Егорчикова.
0: Семен Егорчиков.
1: Да, против него одного.
0: Скажите, пожалуйста, Лаврентий, Семен Егорчиков не сын ли это знаменитого футбольного маклера Льва Егорчикова?
1: Да, конечно. Это он сам. Он сам, да, сейчас ему 6 лет, но вот он будет независимым кандидатом-одиночкой от лавочки для запасных игроков.
0: А как готовится наша сборная? Останется кто-либо в команде из участников нашего триумфального состава?
1: Мне трудно сейчас, конечно, сказать. Возможно, мы посвятим этому отдельную программу. Но вот здесь примечание еще, кстати, что вот спонсор счета финального этого показательного матча акционерно-офшорно-лизинговый траст «Турлайт». И по окончании церемонии закрытия чемпионата состоится торжественное закрытие всей этой лавочки. Вот такая информация. Да, и, кстати, вот когда я говорил, что стадион 5 июня 2034 года будет этот стадион... чемпионата закрыт на спецобслуживание, потому что будет играть тоже независимая сборная массажистов элитных саун города Солнцево. Одна, она будет играть одна, видимо, сама с собой, я не знаю. Аренда у них проплачена еще 5 июня 96 года.
0: Евгений, очень интересный, Лаврентий, очень интересный репортаж.
1: Спасибо, Евгений.
0: Спасибо вам, и у меня к вам последний вопрос. Присутствовал ли на жеребьевке Вольфганг Розенкранц?
1: Розенкранц вместе со своим коллегой Петерсоном, они находились в Швеции, потому что там шел матч между командой Южного Гетеборга со сборной Восточной Ферганы.
0: Угу. То есть уже начались какие-то предварительные
1: товарищеские игры, да. Хотя еще они не заявили о своих, так сказать, национальных сборных, но, видимо, это скоро мы узнаем.
0: Спасибо, Лаврентий. Напоминаю вам, что вы слушали программу «На гребне футбольной волны» на радио Чапельдук. Прямой репортаж из Цюриха о жеребьевке чемпионата мира по футболу.
1: До 2038 года.
0: Всего доброго, до новых встреч.
1: Играйте в футбол. Всего доброго.
0: Всего доброго.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапельдук.
2: Добрый день! В эфире «Quick News». С вами в студии Виола Куропаткина. Отправить к Марсу космический корабль с экипажем планирует американская компания Inspiration Mars Foundation. Как объявил ее основатель, первый космический турист Деннис Тита, путешествие должно занять 501 день. В Нижнем Новгороде выявлено 250 нелегально установленных шлагбаумов и иных ограждений, цепи, плиты и бетонные блоки, создающих препятствия автотранспорту и пешеходам, перекрывающих сквозные проезды и доступ экстренных служб к жилым и коммерческим помещениям. Все они будут демонтированы. Ученые создали головастиков с глазами на хвосте. Эксперимент предусматривал трансплантацию слепым головастиком шпорцевой лягушки Xenopus liavis глаз в разные части тела. Тест на функциональность предусматривал использование света с разной длиной волны. Подобного головастика исследователи помещали в чашу Петри, освещенную с одной стороны красным, а с другой синим светом. Большинство майков оказалось различать свободно красный и синий свет даже тогда, когда глаза им трансплантировали на хвост. Ученые обнаружили, что у таких животных аксоны нейронов глаз прорастают к спинному мозгу, восстанавливая постепенно чувствительность к свету. Человек этой способностью к регенерации, в отличие от земноводных, не обладает, подчеркнули ученые. Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Виолетта Куропаткина. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.

По заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

радио Чип и Льдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: О, уже слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я так посчитал, Игорь. А ты посчитай.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Отлично. Это радио Чапыльдук. Меня зовут Кирилл.
3: А я забыл, как меня зовут.
2: И, значит, Кирилл и забыл, как его зовут. А звоним мы человеку, которого тоже мы не знаем, как зовут. Мы знаем такую фамилию.
3: Добродельский.
2: Добродельский. Давайте поверим ему на слово, что его фамилия именно такова.
3: Они...

0: Злодельский.
1: А психдиспансер номер 17 слушает, говорит.
2: Ага, психдиспансер номер 17 слушает. Отличная информация.
1: Говорите громче, вас не
2: Просите,
1: слышно.
2: Пожалуйста, а господин Добродельского можно попросить?
1: Вы что, ненормальный? Вы чего так орете? Мы тут...
3: Алло.
2: Алло, господин Добродельский?
3: Ну, это кто?
2: А это вас радио ЧП Льдук беспокоит. Как ваше самочувствие?
3: А, здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, а вы пациент или врач?
3: Я вообще как пациент. Сейчас, секундочку. Да, алло.
0: Угу. А мы действительно попали в психдиспансер номер 17?
3: Непременно.
2: Просто мы звонили в 14-й.
0: А попали в 17-й.
2: Ну, ничего страшного, Игорь, я думаю, это не так критично.
0: Но мы, с вашего позволения, вам звоним, вы оставили свои данные.
3: Да, оставлял, было дело. Было
2: как,
3: дело.
2: Как вы себя чувствуете? Это первый вопрос хочется задать.
3: Да я вообще всегда очень хорошо чувствую, позитивно.
2: Угу. А какой у вас там режим?
3: Ой, а это сейчас меня, что ли, там по радио?
0: Конечно.
2: А кто же
0: вы
2: это
0: в прямом быть? Эфире, если вы...
2: Добродельский, ну, вы...
3: Ой, я так прекрасно слышу. У меня режим, ну, как получится, в основном... Утречка встал, вечером лег.
2: Расскажите о своих, так сказать, сокамерниках, о ребятах, кто рядом.
3: А ребят все нормальные, все свои. Ага. Бонапартик.
0: Так,
2: так.
3: Потом, в принципе, сейчас нас двое осталось. Я доволен, но мне надо на работу, поэтому он там один в основном сидит.
0: А у вас как, психдиспансер с выходом на работу?
3: Ну, у нас вообще там не принудительное, у нас добровольное лечение.
0: Скажите, вот. А как вас зовут?
3: А вот,
2: напоследок, ну, да, напоследок а, хотелось как? Узнать.
3: Егор.
0: Егор, скажите, пожалуйста, а вы вот в том помещении, где находитесь, у вас есть возможность заходить на сайт 4duk.ru?
3: Да, конечно, есть, конечно, есть.
2: Угу, отлично. А сколько у вас там пациенты? Все ли ходят на сайт наш или нет?
3: Ну, честно сказать, нет.
0: А вот когда вы заходите на сайт и смотрите, слушаете... содержание, содержимое. Это вам помогает в лечении?
3: В лечении? У да, вас, конечно, помогает.
2: У вас помогает. В лечении увеличивается?
3: Я просто смотрю, что я не один такой, что, в принципе, народ-то есть, в общем, движуха нормальная.
2: Не, ну, естественно, вы же не могли бы один,
0: и
2: так сказать,
0: мы, наверное,
2: в диспансере находиться.
0: Такое же впечатление производим.
2: А скажите, а на дом врачи выезжают, если что-то случилось, вот, к нам приехать?
3: Это надо к дилеру ехать.
2: Это надо к дилеру ехать, Игорь.
0: Хорошо. Егор, ну, мы очень рады были с вами пообщаться.
2: Ну и персоналу привет.
3: Да.
0: Мы время от времени будем к вам наведываться. Может быть, когда-нибудь и осядем надолго.
2: Ну и каждый десятый подсаженный на Чипльдук, сами понимаете, для нас важен, особенно в таком заведении, как ваше.
3: Спасибо. Мы вас будем ждать в наших пенатах.
0: Спасибо, ну, непременно
2: мы,
0: будем
2: мы
0: очень
2: мысленно,
0: скоро.
2: Мысленно с вами.
0: Счастливый, удачи. Егор, удачи, пока.
3: До свидания.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Чиплдук. Шо говорите?

радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Вы слушаете, как под корень уничтожают неграмотность в Аргентине на стыке провинций Кориентес, Чако, Санта-Фе и Энтре-Риос.

0: Это была минутка веб-радио Новой Зеландии на старом добром радио Чипльдук.
1: Jack's really...

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бон, бон, бон, бон, бон, бон.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Добрый день, в эфире обзор новостей на радио Чапельдук. У микрофона в студии Ермолай Пихтюрин
1: и Вадим Мелехов.
0: Автомобильные новости. Не так давно международные автомобильные концерны Toyota, Honda и Shugaru, названия немного изменены по просьбе самих компаний, отозвали несколько миллионов своих автомобилей из-за различных дефектов сборки и проблем в системах управления.
1: Практика отзыва дефектной и недоброкачественной продукции приняла в последнее время характер эпидемии. Вот несколько примеров.
0: Подхватив почин, российские производители мясомолочной, рыбной и кондитерской продукции отозвали партии сосисок, колбас, консервов и сладостей, выпущенных ими и съеденных населением за последние 5 лет из-за высокого содержания в них консервантов, красителей, усилителей вкуса, ГМО и прочего. Для этого российским гражданам пришлось отозвать еду, съеденную ими за тот же период, по тем же причинам. Съеденная еда сначала им аукнулась, а уже потом отозвалась.
1: Российские избиратели отозвали партию депутатов Госдумы последнего созыва из-за дефектов в их органах управления. Некоторые депутаты почему-то оказались какими-то неотзывчивыми и не отозвались. И их местонахождение пока не установлено.
0: Подмосковное лесничество отозвали новогодние елки, спиленные и проданные населению в период 2010-2017 годов в связи с необходимостью восстановления хвойных лесопосадок и наращивания озелененных площадей посредством втыкания отозванных елок в места их изначального произрастания.
1: Отечественные музыканты, солисты рок- и поп-группы, отозвали песни, спетые ими в теле- и радиоэфире и выпущенные на различных носителях более 5 лет назад, ввиду устарелости саунда, недостаточного битрейта треков, неактуальности музыкальных форматов и несоответствия текстов современным реалиям.
0: Крупнейшие мировые заводы резиновых изделий отозвали 5 миллионов экземпляров мужского контрацептивного, так называемого, изделия номер 2 из-за обнаруженных в ходе их эксплуатации дефектов и незапланированного роста населения в ряде регионов.
1: Жители крупных мегаполисов отозвали мусор, произведенный ими в домашних условиях, кустарно, но в промышленных объемах, и вывезенный на свалки в 2000-2017 годах ввиду повышенного содержания в бытовых отходах полезных, как выяснилось, продуктов и материалов, и возможностью их повторного использования, перепродажи, доедания и донашивания. Кое-где уже осуществляется обратный вывоз мусора со свалок и развоз его по квартирам граждан-поставщиков этого мусора.
0: Ввиду временного перемирия в ходе израильско-палестинского конфликта обе стороны временно отозвали ракеты, выпущенные ими друг по другу.
1: Российские правоохранительные органы отозвали людей, умерших в 2010-2017 годах, для дачи дополнительных свидетельских показаний.
0: Российские агентства ритуальных услуг отозвали граждан, похороненных в 1980-2005 годах в связи с переполненностью кладбищ и отсутствием мест для новых захоронений, а также нехваткой электората для некоторых партий на предстоящих выборах. Продолжаем наш обзор, освещающий практику отзыва различного вида изделий, товаров и услуг.
1: Небесные ангелы и архангелы уже отозвали к себе часть граждан, появившихся на этот свет, начиная с 1910 года по настоящее время, и планируют в ближайшем будущем отозвать отсюда еще от 5 до 7 миллиардов человек.
0: Граждане Российской Федерации отозвали людей, посланных ими на 3 буквы, в связи с высокой плотностью населения по указанному адресу и отсутствием там свободных мест для приема

Прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

0: said that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this because this is the bossa nova.
1: Любителям аудио антиквариата наверняка придутся по вкусу эти не очень свежие новости.
2: В эфиром выпусков новостями днях.
3: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
4: На Куба прошли парламентских выборами. Явкам избирателю превысили 95%. Среди кандидатов в депутатам был и Фиделя Кастру, которых больше годам передали браздах правлению остров своему братом Раулей. Однако участием Кастрах в выбору дает их верное шансам снова станет президенту, хотя им и признаются, что не хотят цеплялся за властью и готовым уступаться дорога молодыми, пишут газетам.
3: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
0: Артем.
3: Да.
0: Здравствуйте, товарищ Артем. Это радио Чапельдук вас беспокоит.
3: Да.
0: Да, вот со мной Валя. Валя вот вас еще ни разу не слышала.
4: Слышу вас зато
0: вот
4: теперь.
0: Сейчас она вас слышит.
3: Замечательно.
0: И что вы делаете в это неурочное время?
3: Прожевываю курочку.
0: Курочку. В городе Самара водятся упитанные куры.
4: И девушки красивые, говорят.
3: Ой, девушки самые замечательные.
4: Лучше курочек.
3: Есть такое. Однозначно лучше
0: курочек. С вами есть какая-нибудь сейчас рядом курочка?
3: Нет, нет.
0: Холостяцкая, значит, пирушка.
3: Да, да, да, да, да. Пришлось вот как раз-таки с курочкой распрощаться.
0: А что вас надоумило вот на Чапельдук-то обратиться? Может быть, вы рассчитываете с нашей помощью найти какую-нибудь девушку?
3: Давайте-ка немножко уточним. Когда же, интересно, я обращался на радио Чапельдук?
0: Значит, это не вы обращались. Понятно.
3: Я могу слушать его.
0: Ну, что, за сим наш разговор тогда закончен? То есть вас, в принципе, Чапельдук не интересует. Это только вас подставили, и все.
3: Чапельдук-то и очень интересен мне.
0: Ну, вы на нем. Вы можете практически сейчас даже выступить в роли чтеца, певца, мастера каких-то акустических жанров. Скажите-ка, а у вас вот какие-то есть, может быть, старые, древние звуковоспроизводящие инструменты? Вот, то есть, какой-нибудь, может быть, катушечный магнитофон? Мы очень любим вот старье такое винтажное. Патефоны, граммофоны.
3: Если, конечно, походить по квартире, возможно, можно что-то найти.
0: Граммофонную пластинку, виниловую пластинку какую-нибудь на что-то поставить. Нет такого?
3: К сожалению. Нету.
0: Значит,
3: звук воды есть.
0: Звук воды.
3: Звук открывающейся двери, звук голоса и так далее.
0: Балконы мы любим еще очень.
3: Вот как раз таки я рядом с ним и нахожусь.
0: Так, давайте, выходите на балкон. Рубрика «Балконы народов мира».
3: Алло, голос-то уже балконный.
0: Вот голос балконный. Значит, смотри, слабо сейчас на всю Самару заорать. Говорит радио Чапельдук.
3: Давайте. А говорит радио Чапельдук.
0: Да, это все, что мы получили. Как-то скромненько, Артем. Наш эфир знавал вопли и покруче с разных балконов мира.
3: Так я же уже не из балкона вылез, чтобы меня микрорайон услышал. Как же скромно-то. Они уж меня все знают.
0: А теперь вас не только микрорайон, а весь мир слышит, благодаря Чапельдуку. Ладно. А по жизни чем вообще занимаетесь?
3: По жизни сею добро, продаю рекламу, фотографирую людей в аквапарке.
0: В аквапарке. Есть в Самаре аквапарк?
4: Есть.
0: Есть? А давайте мы приедем к вам в Самару, всем Чапельдукам, в ваш аквапарк вместе с нашими юзерами и устроим там...
3: Водную вечеринку.
0: Будет очень зрелищно в аквапарке, с этих с горок будем спускаться, все в оранжевых плавках, в оранжевых купальниках, девушки. Вот, значимо так. Ну ладно, в общем-то, все хорошо, только жалко, мы никаких мелодий и ритмов так и не получили от вас. Вам предоставляется последнее слово. Что вы можете сказать свое оправдание?
3: Я не виновен, все в порядке. Спасибо, то, что позвонили, и я что-то вот, честно, пока что еще до сих пор не понял.
0: Ошеломлен он этим.
3: Мягонько, да.
0: Ну, хорошо.
3: Приятно, ошеломлен.
0: Приходите в себя, не оставляйте Чапельдук в покое. Все, пока.
3: Спасибо, Чапельдук радио. Удивили.
0: Приятно удивили.
3: Счастливо.
0: Полетели дальше.
4: Пока.
3: Пока-пока.
5: Are you ready for this?

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Велоферма, Санкт-Петербург, поселок Мурино Ленинградской области. Велоакушер в скобках наоборот. Святослав. Велоакушер наоборот.
3: Алло, алло.
2: Святослав. Здравствуйте, Святослав. Ау.
3: Да-да-да, слушаю, алло.
2: Ага. Вы Святослав или Светослав?
3: Я Свя. А что?
2: Святослав, да. А мы Чипль. Чипль, а не Чепль. Дук.
3: О, здравствуйте.
2: Вот.
3: Я вас знаю.
2: А вот нас интересовало, как это велоакушер наоборот, как это
4: работает. Туда-то еще ладно, а вот наоборот.
2: Как наоборот?
3: Велоакушер наоборот, это я, наверное, вам писал что-то такое, да?
2: Писали, да, относительно недавно, короткая память у вас.
4: Да.
3: Да у меня просто очень много памяти всего.
2: Я думал, очень много радио, куда вы заслали свои телефоны.
4: Да.
3: Нет, только ваше.
2: Мы сейчас обидимся, знаете, а то мы вообще-то тут...
4: Мы не можем наоборот, давайте хотя бы в обычном
2: акушер, он помогает появиться на свет, так сказать, вылезти ребеночку.
4: Не все это делаешь.
3: Я просто велосипеды чиню.
2: А, в этом смысле. А я думал, что вы ребеночков, наоборот, как бы обратный процесс, то есть куда-то ребеночки залезают, в какие-то домики.
4: Еще на велосипедах.
2: На велосипедах куда-то заезжают.
3: Да, но вот есть заводы-производители, которые делают велосипеды.
4: Угу.
3: Да.
4: Да?
3: Да. А я, наоборот, их потом реанимирую.
2: Ясно, ясно. Но вас что-то же... Что-то же сподвигло вас сконтачить с нами, но вы забыли вот так. То есть как-то короткая память, значит, не глубока была любовь-то, вот этот посыл.
3: Нет, я вас слушаю вот просто вот целый день. На самом деле сподвигло вас слушать у меня один из клиентов, который чинит велосипед. Вот, он меня вот подсадил на вас, скажем так. Сказал, вот такое хорошее радио, и вот лет 5, наверное, я уже вас слушаю.
2: Ага. Ну вот хорошо, когда работаешь с людьми, что-то все время новое приносят люди. А то, когда человек замыкается, то и никогда не узнает он, что есть чипыль-дук, правильно?
3: Ну, да. Я, кстати, вас активно продвигаю, потому что ко мне клиенты в мастерскую приезжают, и все слышат ваше радио у меня, которое играет.
2: Да.
3: И говорят, а что это такое? Вот я говорю, вот такое радио.
2: Я подам вам идею.
4: А, у нас, кстати, был велопробег.
2: Да, вот подать вам идею. У нас был велопробег под радио «Чипыль-дук». Активная колоночка, все вокруг, так сказать, орошается звуком этим, настроением. И команда, банда, так сказать, велобайкеров колесила по лесу вот, с гиканьем и восторгом. Тоже люди полюбили друг друга, познакомились.
3: Да, еще вот. лучше всего, конечно, правильно педалировать. Есть такое понятие каденс.
4: Ну-ка, так.
2: А есть еще какие-то профессиональные термины вот в вашем ремесле, еще какие-то вот
3: профессиональные? Да, много терминов всяких полезных.
2: Ну, какие-то порадуйте. То есть вот берешь, например, втулку и откручиваешь шпундель, как что-нибудь такое.
3: Ну, шпунделей там нету во втулке, но есть подшипники, есть оси.
2: Контршайба.
4: Мне интересно что-то про
2: кадавров?
4: Каданство.
2: Кадастровую стоимость?
4: Нет, было же что-то сказано, правильно крутить педали.
3: Каданс — это частота педалирования.
2: Вот, частота педалирования. Друзья, вот все, кто слушает, это не просто сел да поехал на велосипеде, понимаете, там типа крути педаль, что там...
4: Надо педалировать.
2: Нужно правильный, чтобы был вот этот... Вот
3: каданс.
2: Вот, да, вот что он говорит, Святослав.
3: Каденс, да. Это было правильно.
2: А это близко к музыкальной каденции?
3: Вот с музыкой я не очень, конечно.
2: Мы тоже, к сожалению, потому что мы радио совершенно не музыкальное.
3: Нет, вы радио музыкальное, но что такое музыкальная каденция, я, к сожалению, не знаю.
2: А с электрикой, вот электровелосипеда вы тоже берете в починку, в работу?
3: А только механическую часть.
2: Только механическая.
3: Да.
2: То есть это разделение такое.
4: Где
2: принципиальное.
4: Где вы базируетесь? Я вот у меня велосипед.
2: Поселок Мурино, что тебе сказали.
4: Мурино?
2: Мурино.
4: Да.
2: Правильно я назвал?
3: А, Мурино, да, это я там живу. Но нет, на самом деле, живу я там, в поселке Мурино, а работаю ближе к центру, это площадь Мужества, у нас такое метро в Питере есть.
2: А катаются вот эти вот поломатые и починенные, они где катаются? Больше по области, по лесам, деревням?
3: По всему миру.
2: Да. А кто-то из них сдает в багаж вот велики складные и летит с любимым железным конем, не знаю, в Таиланд?
3: Ну, не только в Таиланд, и в Таиланд тоже ездят. На Тайвань? Самом деле, вот сейчас и в Тайвань, и в Таиланд у меня много кто ездит. У меня есть клиент в Чукотке. Сейчас ребята уехали на Кипр. Я спортсменов больше обслуживаю.
2: А вот самый дальний велопробежщик какой был? Вот кого вы знаете из...
3: Ну, вот Чукотка, наверное.
2: Ну, а скажите, а вот за 12 лет...
3: Анадырь, знаете? Вот у меня там 3 человека катаются на велосипедах, они даже их присылают мне по почте сюда, я их чиню и отсылаю обратно.
4: Офигеть.
2: Да, вот такой вот человек у нас, Святослав. А вы знаете, за 12 лет вот какое расстояние можно на велосипеде, вот просто по ощущению, сколько можно проехать, как вы думаете?
3: За 12 лет?
2: Да, за 12 лет.
3: Прям вот постоянно или...
2: Ну, с перерывом на сон, отправление каких-то надобностей первых, вторых. Ну, вот просто...
3: Ну, я думаю, что можно...
2: Вокруг света несколько раз, наверное, можно, да?
3: Наверное, да. Но если учесть, что, в принципе, среднестатистический велосипедист в Санкт-Петербурге, который ездит на работу и обратно на велосипеде, наезжает за год 5000 километров, то вот сами можете посчитать.
2: Надо предаться этой арифметике. У нас просто, почему я спросил, потому что у нас 12 лет радио Чебульдук. Вот в чем дело. И мы пытаемся понять, вот если бы человек постоянно все это время, все эти годы ехал на велосипеде, то откуда бы, куда, из Анадыря бы он доехал до Москвы?
4: Это невозможно понять. Это же не
3: да я думаю, доехал бы, наверное, уже.
2: Ага, и вот Кирилл последний такой вопрос хочет спросить.
4: Да не вопрос, в следующем нашем звонке вы уж, пожалуйста, дождитесь, мы обязательно поговорим о... допинги в велосипедном спорте. Это, конечно, серьезнейшая проблема, и вы наверняка что-то знаете про это. Все ли велосипедисты используют допинг?
3: Только спортсмены.
4: Вот. Уже.
2: И
4: уже.
2: Есть ли возможность в качестве допинга вмонтировать вот эти моторчики дополнительные скрытые во втулки? Реактивные сопла в сиденье там иззада, чтобы струя вырывалась...
4: Ну, мы такие видели,
3: кстати. К сожалению, невозможно, даже на гонке вас не допустят, если у вас есть какой-то там...
4: Моторчик.
3: Дополнительный моторчик, да.
4: Ну что же, было приятно пообщаться.
2: Святослав из Питера.
3: Да.
2: Наш байкер. Хорошего вам сезона, побольше поломанных велосипедов, чтобы была работа, хлеб насущный. Но поломанных легко и ненавязчиво, чтобы без травм, и чтобы вы быстро людей осчастливливали.
3: Спасибо большое. Да я и так на работе практически ночую.
4: Ну вот и прекрасно.
2: Отлично. И мы рады, что все это происходит под радио Чебульдук, которое благодаря таким, как вы, вот уже 12 лет.
3: Ага.
4: Надеемся на поддержку и счастливо вам.
3: Даже не ожидал, что позвоните.
4: Да, ну, да вот так случайно.
2: Тренкните велозвоночком нам в эфир.
3: А вот звоночков у меня нет, потому что у меня гонщики, они без звоночков ездят.
2: А профи, как же профи, они профи. Голосом? Это интересно. Вот едет гонщик, а впереди...
3: А вот едет гонщик,
2: отряд утят переходит
3: быстрее,
2: дорогу.
3: Быстрее того, кто впереди, и когда он... А там тропинки же узкие, да, в лесу. И когда он его догоняет и хочет обогнать, он обычно кричит такую фразу «слева, справа». То есть это означает, с какой стороны он его будет обгонять.
2: On your right, по-английски там, on your left. А когда утята переходят дорогу, то вот он что им кричит?
3: Утят там нету.
2: Мать ваша где?
3: Ну, наверное, типа того, да.
2: Ну, ладно. Хорошо.
4: На связи, счастливо.
3: Все, до свидания, спасибо.
2: Пока.

Мэйли! Мэйли! Няй! Ла! Мэйли! Мэйли! Мэйли!

Прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михайло Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся!

Музыкальные истории на радио Чиплдук. Рад новой встрече с вами, уважаемые меломаны. Сегодня вас ждет небольшой сюрприз. Встреча с основателями панк-рока группой Sex Pistols. Любители классического рока, не спешите кривить губы в презрительной усмешке и выключать нашу программу. Потому что главными героями этого сюжета, кроме Sex Pistols, будут и великие Beatles. Довольно странное сочетание, если не сказать большего, можете подумать вы. На первый взгляд, да. Ведь Sex Pistols отличались ненавистью ко всему официально признанному. И, как гласит история, даже на будущего солиста группы Джонни Роттена продюсер обратил внимание только из-за надписи на его футболке «Я ненавижу Pink Floyd». Однако мало кто знает, что, несмотря на весь свой нигилизм, участники Sex Pistols с глубоким уважением и пиететом относились к творчеству группы Beatles. Разумеется, это не афишировалось и всячески скрывалось, чтобы не повредить их имиджу неспровергателей и хулителей авторитетов. Тем не менее, однажды члены группы даже решились записать трибьют Beatles. Происходила запись в глубокой тайне и при полной конспирации, так что даже вездесущие журналисты ничего не смогли узнать об этом. Правда, окончилась запись полным фиаско. Запись была уничтожена, а члены группы предпочитали больше никогда

не вспоминать об этой сессии. Однако, если рукописи не горят, то записи не стираются. И сегодня я счастлив представить вашему вниманию уникальную запись незаписанного трибьюта Sex Pistols Beatles. Ну а почему он так и не увидел свет, я думаю, вы поймете сами, прослушав его. Итак, песня Beatles «Мишел» в исполнении Sex Pistols. Правда, надо заметить, Sex Pistols упорно отрицает свою причастность к этой записи, сваливая ответственность за нее на малоизвестную группу The Ledmo Trio. Но об этом судить уже вам, нашим самым лучшим музыкальным экспертам.

0: Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук.
1: Мишел, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
2: I love you, I love you, I love you.
3: Осторожно, полный Чиполь-Дук.
0: Помните, что на радио Чиполь-Дук может быть все.
4: Может быть все.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: здравствует этот... Ну, как его? Здравствуй.
1: Радио Чипальдук. Великая...
0: Как его?
1: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.
0: Здравствуй.

0: love him, we love him!
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в уютной гостиной радио Чиплетук ваш покорный слуга и ведущий Аркадий Марчулёнис и рубрика, наша передача даже, можно сказать, «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях, как вы уже догадались, необычный гость. Мы сегодня проводим эксперимент. И сегодня у нас в гостях человек с улицы. Да, вот так, человек с улицы. Итак, представьтесь, пожалуйста.
3: Да я...
2: Да вы не стесняйтесь, не стесняйтесь.
3: Ну, не тоже... знаю, нужно ли.
2: Ну, конечно, нужно. Сегодня такой у вас день. Все-таки вы впервые на радиостанции.
3: Да зачем? Ну, давайте не будем.
2: Да надо, как же не будем-то? Нам вы очень интересны.
3: Ну, ну, не знаю, ну, я просто, ну, обычный человек.
2: Ничего такого в этом нету. Поводов для стеснения немного. Вы как-то расслабьтесь. Мы просто сейчас обо всем с вами поговорим. Нам просто вы интересны с любой точки зрения. Вот где вы работаете, допустим?
3: Ну, я... где? Ну, работаю, но... Не знаю, как все, я работаю. Ну,
2: работа интересная?
3: Ну, работа не обычная работа, ну, не особо интересная.
2: Интересная или не особенная? Ну, ну, но и не противная.
3: Обычная.
2: Нет, не противная.
3: Да нет, нет, ну, обычная работа, да.
2: Ну, тогда уж сразу зарплата хорошая или, ну...
3: Зарплата, да, не знаю, как, ну, обычно, как у всех, ну, такая зарплата.
2: Да, ну,
3: да, ну, как, более-менее, да.
2: Напоминаю, что у нас в гостях человек с улицы.
3: Да.
2: И тогда уж личная жизнь, все-таки это интересно, и, наверное, вы вправе ничего тут и не говорить, как сказать, промолчать. Но интересно, я думаю, нашим радиослушателям... хочется узнать поподробнее.
3: Ну, ну, ну что личное? Ну, что? Ну, как, не знаю, ну, личная жизнь у меня, ну, есть,
2: ну,
3: какая-то.
2: Есть какая-то, да?
3: Ну, какая-то есть. Ну, ну, ну, как люди все, вот, у всех, у каждого же личная жизнь.
2: Ну,
3: ну
2: да,
3: у меня
2: как
3: какая-то
2: теперь
3: тоже...
2: говорят, личное пространство.
3: Ну, да, ну, как, ну, ну, как живу, ну, вот.
2: А интересы, вот интересы...
3: Ну, интересы...
2: Какие-то хобби,
3: да,
2: может быть, да.
3: Интересы... Да.
2: Ну, чем вы интересуетесь?
3: Ну, как всем, немного всем, ну, как-то особо так выделить, я даже не знаю, ну... Ну, интересуюсь, когда что-то интересное.
2: Ну, вам что-то интересно?
3: Ну, что-то, чем-то интересным я обычно интересуюсь, да. Ну, как... как
2: ну, не то, что вам ничего не интересно,
3: нет,
2: ничего
3: нет,
2: не волнует.
3: Нет, так я не скажу, что мне ничего,
2: ну,
3: не
2: может,
3: интересно.
2: Может быть, только работа.
3: Но сказать, что мне все интересно, тоже, не тоже никак,
2: ну,
3: не
2: бывает,
3: скажешь.
2: Бывают люди трудоголики, вот им работа интересна, остальное уже не важно.
3: Ну, и как, да и работа, и отдых тоже. Так,
2: ну,
3: как
2: а хобби, вот
3: наравне.
2: Отдых, хобби есть у вас? Как, какой, ну, интересный,
3: хобби,
2: может быть, несколько,
3: ну,
2: разных?
3: Как особо, вот так вот, чтобы сказать, что это хобби, наверное, ну, да, наверное, нет, вот так вот, чтобы хобби такого сказать, да, угу. Как-то, ну, понемножку все чем-то, угу. Увлечешься чем-нибудь, ну, и вроде, а потом вроде забыл уже.
2: Ну, а вот общественная позиция вас волнует вообще как-то так?
3: Ну, это, ну, как все,
2: ну, как
3: я,
2: да,
3: да, я
2: не то, что моя хата с краю, там, я не знаю ничего.
3: Нет, ну, так сказать, что мне вот все как бы, там, по барабану, там, или мне все равно, нет, так не скажешь.
2: Ну,
3: нет,
2: вот, сказать,
3: нет,
2: по
3: конечно,
2: барабану, вы сказали, музыка
3: барабану,
2: интересна, как вот вам, какая, слушайте?
3: А музыка, не, ну, на барабан. Барабаны, не, ну как, ну барабан, ну и скрипки тоже, в принципе, и пианино, и гитара, ну, нравятся любые инструменты всякие, ага. Мне все, любые все, ну как так вот выделить, я не знаю, какая музыка.
2: Я понимаю вас.
3: Не, ну,
2: а спорт,
3: все...
2: вот физическая спорт, нагрузка, спорт, так сказать, спорт. Вот, о, спорт, ты мир, или вы, может быть, в детстве занимались, ну, каким-то профессиональным,
3: да,
2: видом спорта?
3: Да я особо как-то не, так не скажу, чтобы я вот увлекался спортом, занимался, ну как-то, ну не знаю, на физкультуре, ну как все школьники там, ну, занимаются физкультурой, потом, ну, потом как-то это сошло, и спорт, ну, как, да как все, наверное, особо нельзя сказать, чтобы я увлекался,
2: ну, вот там
3: спортом.
2: Ну, лицо скрываете, потому что вам все-таки стеснительно.
3: Да я тут, с одной стороны, это самое, чтобы гриппом не заразиться, вот эта повязка, поэтому, да, а очки, ну, в глаза, чтобы свет яркий там не бил, так, ну, а потом, ну, зачем лишнее вот,
2: да,
3: это вот, как бы, публичность, и как люди там,
2: ну,
3: всматриваются.
2: Как вы стеснительный все-таки, получается, что стеснительный.
3: Да я и стеснительный, и не стеснительный.
2: Что-то пришли к нам сюда, видите, мы вас с улицы такой... позвали, вы с улицы прям до
3: расы зашли. Ну, я как-то сопротивляться, тоже не хочется какие-то проблемы создавать. Ну, позвали, ну, я зашел, ну, а так вот я...
2: А сам момент, когда мы вас позвали, вот какие были ощущения, вот что?
3: Да как-то не было особо никаких ощущений, не скажешь.
2: Не было такого, да, что
3: как-то... Ну, так, чтобы выделить что-то, чтобы вот какое-то вот, чтобы вот у меня ощущение какое-то было, ну, не знаю, ну, как...
2: Вот уже на пейджер приходит сообщение... Хотят узнать наши радиослушатели, а какая у вас машина? И вообще, водите ли вы транспорт?
3: Да я иногда вожу, иногда не вожу. Машина какая? Ну, да никакая машина какая. Никакая у меня не машина. То есть, машина, ну, она и вроде есть, ее в то же время ее и нет.
2: Ну,
3: такая машина.
2: Так и нету, да, лучше бы не было.
3: Ну, так я вроде езжу, но на ней, ну,
2: а
3: так
2: вот,
3: и не езжу.
2: Вот, на отдыхать ездите, на поезде, на самолете, и куда ездите?
3: Куда? Да никуда.
2: Никуда не ездите?
3: Не езжу. Ну, ездил и сейчас, ну, может, еще поеду, но так даже не скажешь, куда. Ну, куда? Везде я везде ездил.
2: Везде уже побывали?
3: Побывал, ну, может, еще куда поеду.
2: Интересная
3: тоже,
2: жизнь.
3: Да. Я даже не знаю, куда еще поеду, может, не поеду.
2: Дача, может быть, отпуск-то проводите где обычно, как?
3: Ну, отпуск, ну, где? Да нигде.
2: На даче-то...
3: Ну, на даче... У меня дачи-то особо и нет. Так вот, если... посмотреть, то...
2: Да, видимо, есть, она... но не вам принадлежит, она, какая-то
3: я
2: сложная,
3: там путана, да? Я сам даже не знаю, она у меня есть, не есть. Еще...
2: Ну, в общем, недачный человек, ну, получается, да?
3: Ну,
2: но на природе-то,
3: да,
2: любите быть, на природе.
3: Ну, бывает, да, на природе иногда хорошо, на природе, да. Иногда вот, как вот, не видите? Очень, иногда думаешь, что дома бы лучше посидеть.
2: Да,
3: ну, да,
2: да,
3: это все бывает, и далеко там куда-то. Ну, поэтому так природу вроде и любишь так, а так посмотришь,
2: ну,
3: вроде
2: а дома,
3: и особо
2: квартира,
3: и не
2: квартира,
3: очень.
2: Вот, ну, такой, конечно, вопрос уже лезем, что называется, не в свое дело. Квартира-то у вас хорошая, большая, такая.
3: Да, ну, она обычная какая. Ну, такая средняя квартира, что у меня нормально, ну, какая?
2: Ну,
3: да
2: в общем,
3: такая,
2: не жалуйтесь.
3: Как у всех, наверное, так.
2: Ну, такая хорошая, нормальная, ну, квартира, нормальная,
3: да,
2: квартира.
3: Ну, в принципе, да, да.
2: А этаж какой, где живете?
3: А этаж такой, ну, средний этаж примерно такой, да.
2: Не то чтобы, да, а вот и кушать чего любите?
3: Еда какая? Да, ну, еда, ну, обычно всякая. То есть я, что называется, всеядная. Я могу и такое есть, и такое.
2: Ну, какой организм
3: могу,
2: пока позволяет все, что
3: есть.
2: Угодно.
3: Я,
2: да,
3: вообще могу даже, кстати, есть, и могу не есть. Даже, кстати, да. Вот у меня
2: даже
3: так,
2: бывает
3: кстати,
2: голодание лечебное,
3: ну,
2: такое.
3: Ну, это не то,
2: да,
3: что голодание. Но, ну, его и голоданием не назовешь, но и обжорством тоже. Ну, как, ну, ем, ну, как вот. Как
2: вот, кстати, все-таки волнительно же, наверное, у нас в эфире. Вы себя как сейчас чувствуете? Вот,
3: да как-то и не... Никак, не,
2: ну,
3: чувствую.
2: Боль, так, плюс-минус, да?
3: Ну, нормально, обычно.
2: Давление как у вас?
3: Давление? Ну, давление у меня такое, не знаю, среднее какое-то, ну, какое?
2: Ну,
3: 130. Никакое у меня давления нету, можно сказать.
2: Ну, как?
3: Что давление? Зачем? Ничего меня не давит, нет, и я не давлю ни на кого, нет.
2: То есть, как бы, в целом ничего, да?
3: Ничего, так,
2: да. Ну, для вашего возраста, ну, тоже, наверное, более-менее нормально.
3: Ну, более или менее, вот я даже не пойму до сих пор, более или менее.
2: Ну, значит, что-то среднее такое. Ну, это же и хорошо, мы же как раз сегодня позвали,
3: да,
2: вас, потому что вы средний человек,
3: ну,
2: вы как бы...
3: Вот... А что, ну, вот это выпячивать тоже, чего, зачем? Есть люди,
2: вот жить,
3: может,
2: интересно.
3: А жить мне, вот, я скажу... Нормально, среднее, да.
2: Но в целом все-таки скорее интересно, потому,
3: ну,
2: что если бы не интересно
3: скорее
2: было...
3: Скорее мне все-таки, даже не знаю. Вот я даже...
2: А вопрос такой,
3: сказать,
2: да?
3: Да, вот сложный вопрос такой. Ну, нормально, как все, наверное.
2: Угу.
3: Ну, вот спроси кого-нибудь, не знаю, может... Что, другой скажешь? Ну, я... Так,
2: а планы?
3: Не...
2: Какие у вас
3: я
2: планы?
3: Я не знаю, что ответить. Вот
2: планы,
3: иногда...
2: вот интересно.
3: Ну, планов
2: тоже
3: особо...
2: Громадье или нет планов?
3: Не, ну, какие-то есть планы. Ну, немножко, может, какие-то есть такие планы. Ну, про что говорить про планы, когда они, может, будут, да, может, не будут. Ну...
2: А вот мы сейчас понять не можем, возраст-то какой у вас? Вот,
3: ну,
2: вы...
3: ну что, ну, возраст, ну какой, что, возраст, ну как у всех, ну, не знаю, ну, какой такой, ну средний возраст, ну, какой, не молодой, не старый.
2: Ну, рост вот вроде так, мы тоже смотрим, рост,
3: да,
2: рост средний,
3: да,
2: вот такой.
3: Ну,
2: да, тоже
3: такой,
2: ничего,
3: ну, наверное, средний.
2: Не худой, не сказать,
3: ну, средний,
2: про вас,
3: ну,
2: что вы,
3: да,
2: худой, тоже не скажешь, не, полный,
3: ну,
2: тоже не,
3: не
2: сказать.
3: Не, не худой, не, ну, ну, не, а не толстый, нет, я, ну, так сказать, ну, средний, в общем, обычный, да, ну, как-то вот так вот получается. Ну, как вот получилось,
2: ну, как-то
3: вот.
2: улицы, получается.
3: Ну, как вот, да, вот просто, ну, не знаю, я...

0: Вы к нам придете еще, вот если мы вас позовем?
1: Ну, я как-то могу прийти, могу не прийти. Как скажете.
0: Ну, если позовем, вот как вы будете сомневаться?
1: Если позовете, то могу прийти. Не позовете, то я и не приду.
0: Ну что же, это очень интересно. И я думаю, что в нашей рубрике «Встречи с интересными людьми» вот эта встреча будет стоять, конечно, особняком. Все-таки с таким вот каким-то никаким и каким-то прекрасным непонятным и загадочным человеком с улицы.
1: Ну, вам виднее, что такого? Что загадочного? Я как вот прозрачный, как на ладони все про меня ясно.
0: Ну, не скажите, не скажите. Сказали-то конкретного, очень мало о себе.
1: Ну, что, вот я вот здесь, что вам еще интересно спросите? Ну, все я рассказал.
0: А потом пойдете на улицу.
1: Я даже не знаю, что добавить. И все.
0: А это ничего тут не добавить, как говорится, не убавить, не прибавить. Огромное вам спасибо, что выделили время, что заглянули к нам. Я думаю, что слушателям было очень интересно. И ждем вас еще в нашей студии. Может быть, какие-то у вас будут изменения в жизни. Может быть,
1: хорошо,
0: что-то будет конкретное. Может, вы захотите с чем-то поделиться. Вот, видите, будете проходить мимо, можете постучать, сказать, что это вы.
1: Ну, может, зайду, да, может пройду. Не знаю, ну как...
0: Ну, мы будем ждать, как получится.
1: Хорошо.
0: Всего вам самого-самого доброго.
1: Спасибо, да. Ну, до свидания.
0: У нас в гостях, как вы уже догадались, был человек с улицы. Какой-то такой, да, никакой человек. А может быть, даже и никакой не человек.
2: Was du verstehst, aha. This is what you got to know.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапельдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапельдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Кэмерон Диаз на радио Чапельдук.
2: I think that if you love somebody for who they are, then they are that to you already. You know, it's sort of, it doesn't matter what someone looks like. If you are in love with somebody for the right reasons, and if you accept them for who they are, they probably already look like that Prince Charming to you, you know, because beauty is in the eye of the beholder, but also people find different things beautiful. So I think, yeah, I believe that love does transform, maybe not physically to others, but certainly to your heart it does.
1: Cameron Diaz, на радио Чапельдук.

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

что выражу общее мнение. Если буду сейчас нести всякую ахинею.

0: Радио Чипендук. Инфлюенсер вашего эмбиенса. Драйвер креативного локомотива. Триггер активного позитива. Диггер старого доброго нарратива. Генератор тотального конструктива. Дегустатор музыкального аперитива. Терминатор противного негатива. Прыггер и скокер танцевального лейтмотива. Хедхантер волонтерского актива и органайзер слушательского корпоратива. Ваша лучшая безальтернативная перспектива.
1: Продолжить самостоятельно.
0: Радио Чипльдук. Мы знаем, где найти вас.

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

0: Это была минутка веб-радио Сингапура на радио Чипльдук.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
2: Радио Чипльдук. Последнее творческое.

0: Так, звоним в Израиль, Лёша и Ксюша. Звоните нам, мы в Израиле ждем. Так, так, подожди, а номера нету.
1: Молодцы, хорошо. Ну, а тогда мы к ним, а мы к ним обратимся напрямую.
0: Давай наугад позвоним, какой-нибудь израильский номер наберем и спросим.
1: Где Лёша, Лёша, где Ксюша? Ксюша? Ни того, ни того.
0: Ксюша, нету, попросите, пожалуйста, прислать нам
1: Лёша
0: номер.
1: Лёша и Ксюша, вы нам прислали информацию о том, кто из вас кто.
0: Нет, главное, я уже трубку снял, уже да. Все набираю.
1: Но мы не знаем, какие числа. Мы, чтобы с вами поговорить, должны набрать определенные...
0: Хоть пару цифр, да. Хоть намекните. Мы дальше догадаемся.
1: Отличный звонок, мне кажется. Все, надо сворачивать.
0: Ну, прекрасно. Леша, Ксюша, да. Вот и поздоровались, вот и попрощались.
1: Слушайте себя в эфире.
0: Но мы вас Чапыльдук. Любим. Это по-чапыльдукски. Это круто. Молодцы. Спасибо. Оставайтесь с нами.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу.
0: Огромное вам спасибо.

라디오 집을 둬.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.